0: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям ГИЧ призывает граждан, выбирающих отдых водоемов, соблюдать правила безопасности. Спасатели предупреждают, что купание после употребления алкогольных напитков крайне опасно, поскольку алкоголь снижает реакцию и может вызвать сердечный приступ при входе в воду. Они не рекомендуют заходить в воду резко после длительного пребывания на солнце, избегать прыжков в воду в незнакомых местах, не использовать надувные матрасы, круги и другие плавательные средства в озерах и реках, а также заплывать на большие расстояния и не купаться ночью. ГИЧ подчеркивает, что особое внимание следует уделять детям, которых необходимо постоянно контролировать со стороны взрослых, в том числе, когда они находятся на мелководье или у берега. Движение транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет ограничено на национальных дорогах в период с 28 июня по 1 июля из-за предупреждений о сильной жаре, сообщает Национальная администрация дорог. По данным ведомства, в дни действия оранжевого и красного кодов опасности такие транспортные средства не могут передвигаться в промежутке с 10 часов утра до 20 часов. Администрация дорог уточняет, что мера направлена на защиту дорожной инфраструктуры от воздействия экстремальных температур. В условиях жары асфальт теряет прочность. Движение тяжелых транспортных средств может вызвать необратимые деформации, что ухудшает безопасность движения и приводит к высоким затратам на ремонт. Об этих ограничениях освобождаются пассажирские перевозки, транспортировка скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования, экстренные службы, перевозка живых животных и доставка топлива. Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение желтого и оранжевого кода жары на 28 и 29 июня. На 30 июня и 1 июля прогнозируется красный код жары с максимальными температурами до 40 градусов Цельсия. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что волна жары окажет серьезное воздействие на здоровье населения, рабочую силу, сельское хозяйство и природу. Эксперты утверждают, что подобные явления будут становиться все более частыми, и населению необходимо привыкать к ним. Жара, охватившая Западную Европу, постепенно смещается дальше на восток. Так, в Германии был побит температурный рекорд на юго-западе страны у границы с Францией. Зафиксировано 41,3 градусов Цельсия. На севере страны, вблизи Нидерландов, температура достигала 40 градусов Цельсия. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 29, плюс 33. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций Радио Молдова.

0: pasiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
1: Radio Moldova Promo.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Премьер-министр Александр Мунтяна сегодня выступил с памятным обращением по случаю 86-й годовщины оккупации Бессарабии и Северной Буковины советским режимом. Он заявил, что это стало началом одного из самых тяжелых периодов в нашей истории. По словам главы правительства, за этим последовали аресты, депортации, голод и годы, когда люди жили в страхе. Александр Мунтяна отметил, что последствия оккупации затронули сотни тысяч людей, память о которых сегодня чтится.

0: Премьер-министр также подчеркнул, что свобода, достоинство и мир не являются чем-то само собой разумеющимся и должны защищаться каждым. В этом году Республика Молдова вспоминает две трагические даты своей новейшей истории. 80 лет со дня организованного голода 1946-47 годов и 85 лет со дня советской депортации 41 года. По этому случаю в Кишинево во Дворце Республики проходит Национальный конгресс памяти. Конгресс призван стать площадкой для диалога между пережившими советские репрессии, их потомками, представителями органов государственной власти, историками, исследователями, музейными учреждениями и организациями гражданского общества, занимающимися сохранением исторической памяти. Метеорологи выпустили предупреждение желтого, оранжевого и даже красного уровня опасности на период с 28 июня по 1 июля. Температура воздуха превысит плюс 40 градусов Цельсия. В южном регионе страны и в Кишинево сегодня действует оранжевый код опасности из-за жары. В связи с метеопредупреждением Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям развернул 14 пунктов помощи в 7 районах. Палатки антижара установлены в муниципе Кишинев, Атога, Гаузия, Кахул, Еловень, Кантемир, Каушень, Штефан, Водых, Инчешт и Чимишлия. Палатки предназначены для людей, которые долго находятся на улице при высокой температуре. Там можно получить воду и укрыться от солнца. Спасатели призывают граждан обращаться в пункты помощи в случае плохого самочувствия, связанного с жарой или признаками обезвоживания. В палатках можно получить воду и укрыться от солнечных лучей. Также в случае угрозы здоровью там можно вызвать экстренные службы. Граждан призывают по возможности избегать передвижений и находиться на улице в пиковые часы жары, особенно между 11 часами и 18 часами. Последнее воскресенье июня Республика Молдова отмечает Национальный день Отца. Праздник, учрежденный парламентом в 2025 году и отмечаемый в этом году во второй раз. Этот день посвящен признанию роли отцов в воспитании, образовании и гармоничном развитии детей. Министерство труда и социальной защиты продвигает меры, направленные на поощрение равного участия обоих родителей в уходе за детьми и их воспитании. Одной из важнейших таких мер является более гибкая система отпуска по уходу за ребенком, позволяющая родителям самостоятельно распределять эту обязанность и выбрать один из трех вариантов получения пособия. 90% заработной платы при отпуске продолжительностью 1 год, 60% заработной платы в первый год и 30% во второй год при отпуске продолжительностью 2 года, либо по 30% заработной платы в течение 3 лет. Продвижение активного отцовства является одним из направлений национальной программы по продвижению и обеспечению равенства женщин и мужчин на 2023-2027 годы. Сегодня также отмечается Национальный день народного костюма. Праздник посвящен одному из самых ценных выражений отечественного культурного наследия. Ежегодно он отмечается в последнее воскресенье июня и подчеркивает красоту традиционного костюма, а также труд народных мастеров, которые сохраняют живыми искусство шитья, ткачества и вышивки. Праздник был учрежден по инициативе Министерства культуры, а его первое проведение состоялось 26 июня 2016 года. Отметим, что на этой неделе, 24 июня, также отмечался Всемирный день традиционной рубашки и... И в завершение выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 33, плюс 38 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Бетков. Предложения по бюджетно-налоговой политике будут пересмотрены. Национальное архивное агентство опубликовало поименные списки лиц, депортированных из Молдавской ССР во время операции 13-14 июня 1941 года. В связи с жарой в 7 районах страны развернуты 14 пунктов помощи. Далее подробности. Предложения по бюджетно-налоговой политике будут пересмотрены, а власти предложат широкие консультации, чтобы выработать справедливую и устойчивую модель как для граждан, так и для деловой среды. Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в ответ на сегодняшний протест у здания парламента против новых мер. По данным правительства, мнения, высказанные в общественном пространстве, были услышаны, в связи с чем было принято решение взять паузу для пересмотра налоговой политики. В комментарии властей также отмечается, что цель налоговой политики и закона об оплате труда заключается в содействии росту доходов, привлечении инвестиций и экономическому развитию. Напомним, что сегодня у здания парламента собрались десятки людей, призывавших руководство страны не принимать на новую налоговую политику. Протестующие приехали из разных районов страны, в том числе из Рошен, Шалданеш, Чемишли. Помимо недовольства налоговой политикой, участники акции также подвергли критике процесс укрупнения административно-территориальных единиц. На митинге присутствовали представители парламентской и внепарламентской оппозиции. Национальное архивное агентство опубликовало поименные списки лиц, депортированных из Молдавской ССР во время операции 13-14 июня 1941 года. Эти документы были рассекречены Министерством внутренних дел еще в 2010 году и доступны для ознакомления и скачивания. Сохранившиеся списки лишь частично содержат имена более половины из примерно 19 тысяч человек, депортированных в 1941 году. По данному учреждения, документы предназначены как для переживших депортации и их родственников, так и для всех, кто интересуется историей советских репрессий. Сталинские депортации с территории нынешней Республики Молдова проводились в ходе трех основных операций. Ночь с 12 на 13 июня 1941 года были депортированы около 18,5-19 тысяч человек. Вторая крупная операция, проведенная 6-9 июля 1949 года, затронуло около 35 тысяч человек.

0: операции «Север», состоявшиеся 1 апреля 1951 года, были депортированы примерно 2600 человек, большинство из которых являлись членами общины свидетелей Иеговы. В общей сложности три депортационные операции, организованные сталинским режимом, затронули более 56 тысяч жителей Молдавской ССР. Премьер-министр Александр Мунтяну выступил с памятным обращением по случаю 86-й годовщины оккупации Бессарабии и Северной Буковины советским режимом. Он заявил, что это стало началом одного из самых тяжелых периодов в нашей истории. По словам главы правительства, за этим последовали аресты, депортации, голод и годы, когда люди жили в страхе. Александр Мунтяну отметил, что последствия оккупации затронули сотни тысяч людей, память о которых сегодня чтится. Премьер-министр также подчеркнул, что свобода, достоинство и мир не являются чем-то само собой разумеющимся и должны защищаться каждым. В этом году Республика Молдова вспоминает две трагические даты своей новейшей истории. 80 лет со дня организованного голода 1946-47 годов и 85 лет со дня советских депортаций 1941 года. По этому случаю в Кишиневе, Дворце Республики, прошел Национальный конгресс памяти, призванный стать площадкой для диалога между пережившими советские репрессии, их потомками, представителями органов государственной власти, историками, исследователями, музейными учреждениями и организациями гражданского общества, занимающимися сохранением исторической памяти. У налогоплательщиков осталось всего 3 дня, чтобы уплатить налог на недвижимое имущество и земельные участки, приобретенные до 31 марта. Государственная налоговая служба предупреждает, что крайний срок оплаты – 30 июня. За каждый день просрочки будут начисляться пени. По данным налоговой службы, сумма налога на недвижимое имущество и земельного налога для физических лиц, а также земельного налога на фермерские хозяйства в отношении земельных участков, не прошедших оценку, ежегодно рассчитывается службами по сбору местных налогов и сборах при примариях. Эти же органы местной власти отвечают за направление налогоплательщикам уведомлений об оплате. Лица, имеющие электронную подпись, могут самостоятельно сформировать платежные уведомления. Оплатить налоги также можно онлайн через государственную систему электронных платежей МПАЙ или на сайте учреждения. Те, кто предпочитает наличный расчет, могут обратиться в отделение коммерческих банков или в офисы Почты Молдовы. Метеорологи выпустили предупреждение желтого, оранжевого и даже красного уровня опасности на период с 28 июня по 1 июля. Температура воздуха превысит плюс 40 градусов. В связи с метеопредупреждением Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям развернул 14 пунктов помощи в 7 районах. Палатки антижара установлены в муниципе Кишинев, Ато, Гагаузия, Кахул, Еловень, Кантемир, Каушень, Штефанводы, Хинчешт и Чемишлия. Палатки предназначены для людей, которые долго находятся на улице при высокой температуре. Там можно получить воду и укрыться от солнца. Также в случае угрозы здоровью там можно вызвать экстренные службы. Спасатели призывают граждан обращаться в пункты помощи в случае плохого самочувствия, связанного с жарой или признаками обезвоживания. Граждан призывают по возможности избегать передвижений и нахождения на улице в пиковые часы жары, особенно между 11 часами и 18 часами. Зарубежные новости. Министр экономики Великобритании Рэйчел Ривз подтвердила в Киеве поддержку Соединенного Королевства Украине, которой выделена немилитарная помощь в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, около 1,7 миллиарда евро, сообщает ЕФЕ. Во время необъявленного визита в украинскую столицу Ривз встретилась с министром обороны Михаилом Федоровым, а также с представителями британских и украинских компаний в отрасли, говорится в британском заявлении. В общей сложности сначала российского вторжения Великобритания выделила до 25 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку Украины, из которых 16 миллиардов предназначены для военной помощи. Европейский Союз осудил последние иранские атаки на Бахрейн и призвал Иран в полной мере соблюдать меморандум о взаимопонимании, подписанный на прошлой неделе Соединенными Штатами с целью прекращения войны, сообщает ЕФЕ. Представитель Евросоюза добавил, что атаки Ирана являются неприемлемыми и ничем не оправданными, а также представляют собой нарушение международного права. Он также призвал Тегеран немедленно прекратить атаки против соседних государств, в полной мере соблюдать недавно подписанный меморандум о взаимопонимании и полностью выполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Со своей стороны, Иран в воскресенье вновь обвинил США в нарушении соглашения после новых американских бомбардировок объектов на южном побережье страны и подтвердил свою решимость ответить военной силой на любую агрессию. Это первые атаки, совершенные обеими сторонами после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, направленного на прекращение боевых действий и обеспечение свободы судоходства через Ормский пролив, пока стороны ведут переговоры о заключении окончательного соглашения по иранской ядерной программе. Бахрейн резко осудил новые атаки Ирана на свою территорию с применением БПЛА и баллистических ракет и потребовал провести в этой связи экстренное заседание Совбеза ООН, передает Deutsche Welle. Как отмечается в заявлении МИД Бахрейна, обнародованном на сайте ведомства, эта опасная эскалация показывает, что действия Тегерана являются не временной акцией, а намеренными шагами и системным образцом повторяющейся агрессии против суверенитета королевства Бахрейн и безопасности его граждан и жителей на его территории. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, завтра днем ожидается плюс 33-38. На 1 июня в связи с сильной жарой объявлен красный уровень опасности. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Tour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.md.
3: Colegiul de artă Nicolae Bogdros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele.

0: предложения по бюджетно-налоговой политике будут пересмотрены. В этом году в нашей стране отмечается 80 лет со времени организованного голода и 85 лет с первой волны депортаций. В Республике Молдова механизм расширенной ответственности производителя способствует развитию инфраструктуры сбора и переработки отходов. Далее подробности. Положения бюджетно-налоговой политики будут пересмотрены, а власти продолжат широкие консультации, чтобы определить справедливую и устойчивую модель для граждан и экономической среды, говорится в заявлении правительства в ответ на сегодняшний протест у здания парламента против новых мер. По данным исполнительной власти, мнения, высказанные в общественном пространстве, были услышаны, и в связи с этим была взята пауза для переосмысления налоговой политики. Цель налоговой политики и закона об оплате труда состоит в том, чтобы способствовать росту доходов, инвестициям и экономическому развитию, также отмечается в комментарии властей. Напомним, что сегодня у здания парламента собрались десятки людей, требуют руководства страны не утверждать новую налоговую политику. Протестующие прибыли из разных районов страны, в том числе и Страшен, Шалданеш, Чемишли. Помимо недовольства налоговой политикой, люди также критиковали процесс укрупнения административно-территориальных единиц. В акции приняли участие представители парламентской и внепарламентской оппозиции. Протест был организован движением «Демократия дома». Организаторы обратились к участникам с призывом не приносить партийные флаги и избегать политизации акции. В 2026 году в нашей стране отмечается 80 лет со времени организованного голода и 85 лет с первой волны депортации двух наиболее тяжелых преступлений, совершенных тоталитарным советским режимом против населения Республики Молдова. Сегодня, когда отмечается 86-я годовщина оккупации Бессарабии и Северной Буковины советским режимом, состоялся второй выпуск Национального конгресса памяти, который собрал выживших, потомков жертвы и представителей государства. Учреждений. Участники почтили память жертв минутой молчания. В ближайшее время в первом чтении будет рассмотрен законопроект, предусматривающий наказание за отрицание и публичное оспаривание организованного голода и преступлений коммунистического тоталитарного режима, заявил присутствовавший на Конгрессе председатель парламента Игорь Гроссу. В прошлом году на этом съезде была принята важная резолюция. Парламент услышал ваше обращение, и я могу сказать, что у нас уже есть законодательная инициатива, которую в скором времени мы рассмотрим в первом чтении. Речь идет о законопроекте, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание и публичное оспаривание факта голода, вызванного тоталитарным коммунистическим режимом, и который позволяет нам продолжить процесс укрепления правовой базы, касающейся памяти жертв политических репрессий.
1: Мемория виктимилор репрессионилор политичек.
0: Министр культуры Кристиан Жордан отметил, что действия властей в последние годы подвергаются сложному и хорошо организованному процессу отрицания или преуменьшения сталинских советских репрессий. По его словам, армии фейковых аккаунтов распространяют одни и те же нарративы, исходящие из единого центра, и их активность усиливается по мере проведения большего числа памятных мероприятий. Историческую правду нельзя отрицать, она не может быть скрыта, а страдания жертв этих репрессий нельзя просто стереть с лица земли. Сотни тысяч прямых жертв и потомков тех, кто пострадал от депортации, голода или советского режима. Речь идет о конкретных людях, часть которых находится прямо в этом зале. Справедливость, достоинство и уважение — вот что мы дарим им своими действиями, и мы будем продолжать в том же духе. Мероприятие призвано стать платформой диалога между выжившими в советских репрессиях, представителями органов власти, историками и исследователями. Премьер-министр Александр Мунтяну сегодня направил памятное послание в связи с 86-й годовщиной оккупации Бессарабии и Северной Буковины советским режимом. Он отметил, что это стало началом одного из самых тяжелых периодов в истории страны. Затем последовали аресты, депортации, голод и годы, когда люди жили в страхе, добавил премьер-министр Александр Мунтяну. По его словам, последствия оккупации затронули сотни тысяч людей, которых сегодня чтят памятью. В Республике Молдова механизм расширенной ответственности

Non mi chiedo. Еще у нас очень интересный город. Где-то по телевизору.

0: председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
1: Acum, nici eu nu mai am pentru ce trăi.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Бетков. Предложения по бюджетно-налоговой политике будут пересмотрены, а власти предложат широкие консультации, чтобы выработать справедливую и устойчивую модель как для граждан, так и для деловой среды. Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в ответ на протест у здания парламента против новых мер. По данным правительства, мнения, высказанные в общественном пространстве, были услышаны, в связи с чем было принято решение взять паузу для пересмотра налоговой политики. В комментарии властей также отмечается, что цель налоговой политики и закона об оплате труда заключается в содействии росту доходов, привлечении инвестиций и экономическому развитию. Напомним, что у здания парламента собрались десятки людей, призывавших руководство страны не принимать новую налоговую политику. Помимо недовольства налоговой политикой, участники акции также подвергли критике процесс укрупнения административно-территориальных единиц. На митинге присутствовали представители парламентской и внепарламентской оппозиции. Национальное архивное агентство опубликовало поименные списки лиц, депортированных из Молдавской ССР во время операции 13-14 июня 1941 года. Эти документы были рассекречены Министерством внутренних дел еще в 2010 году и доступны для ознакомления и скачивания. Сохранившиеся списки лишь частично содержат имена более половины из примерно 19 тысяч человек, депортированных в 1941 году. По данным учреждения, документы предназначены как для переживших депортации и их родственников, так и для всех, кто интересуется историей советских репрессий. Сталинские депортации с территории нынешней Республики Молдова проводились в ходе трех основных операций. Ночь с 12 на 13 июня 1941 года были депортированы около 18,5-19 тысяч человек. Вторая крупная операция, проведенная 6-9 июля 1949 года, затронула около 35 тысяч человек. В ходе операции «Север», состоявшейся 1 апреля 1951 года, были депортированы примерно 2600 человек, большинство из которых являлись членами общины свидетелей Иеговы. В общей сложности три депортационные операции, организованные сталинским режимом, затронули более 56 тысяч жителей Молдавской ССР. Премьер-министр Александр Мунтяну выступил с памятным обращением по случаю 86-й годовщины оккупации Бессарабии и Северной Буковины советским режимом. Он заявил, что это стало началом одного из самых тяжелых периодов в нашей истории. По словам главы правительства, за этим последовали аресты, депортации, голод и годы, когда люди жили в страхе. Александр Мунтяну отметил, что последствия оккупации затронули сотни тысяч людей, память о которых сегодня чтится. Премьер-министр также подчеркнул, что свобода, достоинство и мир не являются чем-то само собой разумеющимся и должны защищаться каждым. В этом году Республика Молдова вспоминает две трагические даты своей новейшей истории. 80 лет со дня организованного голода 1946-47 годов и 85 лет со дня советских депортаций 1941 года. По этому случаю в Кишиневе, дворце Республики, прошел национальный конгресс памяти, призванный стать площадкой для диалога между пережившими советские репрессии, их потомками, представителями органов государственной власти, историками, исследователями, музейными учреждениями и организациями гражданского общества, занимающимися сохранением исторической памяти. Метеорологи выпустили предупреждение желтого, оранжевого и даже красного уровня опасности на период с 28 июня по 1 июля. Температура воздуха превысит плюс 40 градусов. В связи с метеопредупреждением Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям развернул 14 пунктов помощи в 7 районах. Палатки предназначены для людей, которые долго находятся на улице при высокой температуре. Там можно получить воду и укрыться от солнца. Также в случае угрозы здоровью там можно вызвать экстренные службы. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов. Завтра днем ожидается плюс 33-38. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.